0: аз тум ква ви?
1: Фил вип варча во шаря, ве ти войчин и войпену. Дай тун фи велума ная, чам ни буана ти том бун тандан ми варчан во шар тун, ми варчан жука чу войпену. Да я енда сманг ме синг шаки, да втява ни уфа за кана най зан ма тунга нграй шека раза, ни санг екен нг то били, ам нга раб да ол яб, ка не фан джей зан, да тена ми ше фене мфена най ангат влан най. Шачи я иза зан е, да тук му аз зан то били тан на ривом, фарчап да ол най ангалам тун жука ча най тури. Да ся зан ну фана кана най шека раза, не тан фан за кана иу. Да авид най зан гара барайка кой тури тело риву, фамарута на ен тун тео там кам ниша тау ниша тауа. Да си лав най, да назес най диман зату. Нже из диман зат зан ку, да муля слав шачия, нто биле марута на ена сиши. Да улом тана на ету си виден, ю шачия шамана на втура ня бумо. Анде ма анган зур ня ngалан жай ngangem тело риву шананжу. Шай марари мнганги. Да фотеза ми букан чаун, лан аретен да шишем най тяни, ангат лан най зан криза, ши шиша тупран че рай тяни. Да смаз ме вела га када, да нга най тун зани, да мфтарай гам на реу, тун жа фаза канам бунеб да ол нганя, бнан ко минам най тун дистрика зискам бунеб да ол нган. Бай сузуве на най мджай аба, ми зали ай тун терам зали, да мфафатеша нан шишем най тун тяни, да шала на саран вата нга най, нщай нга най зан ма ми зада, нг фропай нга нба ма музе най тяни, фропайнга, шачия да дима пункуза ма фропайнга, да мза зан да яшан дмай на фропайнга, да няка чо кун фропайнга зада, тел нзат на фропайнга, да си во виднай ко зан дже фропайнга райка зан дефа си во виднай. Да ебе зан зан шак да, да тена ма женджиранга се изаве уаза не фаранай, рашанга чия мбулам туй туй тики, а да вара шанган шак не фаранай туни, на уфа плися зага да. Е, зан таранга на ябоко.
0: Шота тумкула, шота тумкувава.

0: Аз тук вави!
1: Лафондрелу мда пара пора мне сисня, а фиа нудан, фарчава, азула сене, мативиан, сирабе. Сенга ман файта косм, на фчара каран, но цванте итай ма мативиан, та сирабе, ман рус. Цидеве, цимаара кафа, ба итайян ле фаншун танан. На йом лионе фа футра фшаса на нянна. Итаве миси астерина я. Итам та на цира пелун де фан от сара на аскула то волу андрине деве. Ан фан десан сара я ви. Я ни вон фа тива на сини яфа. Тем бам била манжа я та на сара я в била тупу на дектан сара я ве. Я ни вон се фа тива сан. Динда диндам соу фалнарета не мисета фирезо. Тук на дектан та на мисен сара я ве. Ан ни вон се фа тива на син фан от сана не фе петареча.
2: Матио се ти. Татанде, если мы локас пусим, то наша матюнта на, в финал то мы с фасажеры, он ладе матюнта на нам са, надо на ну печеканье симбе, зане мисян дезе, зане он де тап тапана пина на, зане зане чте на фита, на вот тип топи. Борна таптапенне зана.
3: Отом бола чите на итаком сунгатна цара, бо потине не мне фучис фанарипа. Тук не амборна лала на те сина фанарипа. А ти ти лаланти зо, мандак ти не ндон те юян бола юва бола чису фанми. Ай чая зо мачен те не так се тим фапеса пандава нам.
4: Фати ватана на лузоте, бая фамисиан рем помафарене ни фарчам бумен, целуни танаям пиа, а фати вана манара каита куне вануне амзоте фесе ни фесе пипликате на тисе там катсеме, не фасет ступ танана тавол не това мисон пяви мисон лавта, макане фесе нулла тя фелан мисон фесе ти миси лакле тавол ни фесе нулла ред. Касенте нам банга, та не си е та не, а не зоа фене са цуну варта, е тин ма и татуера на нефа ранде и фок, ма на ане та не тпея на ца келун ба ла са фока фа, чи ма и тан са ни пипи за на са не фа лана на рано ар, чи ма и тан са не фа те нам са ли мисен, че ли та не те нам ап са ли на е там ти туера на ти.
5: Ефа ману ка мадуи зоя, ефа ману ка мадуи зоя, са ти тео луи злу, те нам ару те малуто. Амзое фатука тултул, пиаса мандесара ни коминна, те мсута ни асаретарец. Нюлаку мила танана матю, фарбас матюн танана, те манзар малутку нюл. Манзар малутку, рефа малутку, а рефа матю и тем танту нашим аратарану.
6: Ни ни пентанану су, те фам неса камана тюн летанану, те итоге мисфюфаня. Нани савата, и там масса с ним дисфюфант, кстати, раварна мия фарацени, что ты тебе не фам, ламдан, котом, туа на пенту, пилам ли лала на раф, не фасо, и вот я не твоя, что, а не ела не лала, не пандеза, ты не фам, ламдан, не фана цара на тукне, то, потом савате фавита, ну, ты не гене, не талана, сан, тукне, тукне, ба, иси, Апан сунок ку, ну вьетра, сон сарке па, это и сарке па, вита сон, это кумбул, болту кумбулан ту сун, сон сан сиган анте на мар, это и ата сирапета на намати.
0: Шота тумкула, шота тумкував.